0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
6: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро, город! 7 часов на студийных. С возвращением в реальность, хочется сказать. Павел Болечис наконец-то сдал загар в архив и вернулся в студию.
1: Ну что ж, привет, Аня, здравствуйте, дорогие друзья. Что могу сказать? Отпуск когда-то заканчивается.
0: Все заканчивается хорошее, всегда заканчивается быстро.
1: Ну, трудовая неделя начинается. Вот у меня, знаешь, отпуск закончился, получается. И с понедельника начинается трудовая неделя. Вот как-то оно... Нет бы середины недели. С пятницы, например, трудовая неделя началась. А начинается с понедельника. Ну, крепимся, держимся. 3 августа на календаре у нас.
0: Новый месяц стартовал.
1: Да. Третий летний месяц. Вот смотрю, сейчас солнце светит. Вроде как погода сегодня летная должна быть.
0: Ну, погода переменчивая. Сегодня дождь, завтра солнце. Ну, мы надеемся, что будет солнце, больше ярких лучей солнца. Ну, впереди новости у нас, конечно, прогноз погоды и наш традиционный гороскоп.
2: Ты слушаешь.

0: 7:19. Еще раз доброго утра, хорошего всем понедельника, замечательного настроения. 3 августа сегодня уже.
1: На календаре, да, Павел, вы правы. На какой праздник сегодня вкусный отмечается, знаете?
0: Какой?
1: А вот вкусный праздник отмечается. Международный день арбуза отмечается сегодня. Летний такой фрукт, очень мы любим его летом. Но зимой его, конечно, сложновато найти. Считается, что арбуз у нас...
0: Это ягода. Считается, да? Ягодообразный плод.
1: Ну да.
0: Представляешь, такая ягодка.
1: Да, да. Но мы считаем это фрукт у нас. Это фрукт, большой вкусный фрукт. Ну вот он низкокалорийный, Павел. Вы знали, что если на диету, его можно смело кушать. Ну вот он богат питательными веществами, полезен для пищеварения, так как содержит много воды и клетчатки, что помогает поддерживать баланс жидкости в организме.
0: Ну, так, ты арбуз-то ешь?
1: Обожаю.
0: Обожаешь? Вот сейчас же сезон, кругом арбузы.
1: Ни одного арбуза за лето я не съела.
0: А сама-то, знаешь, у меня дети выращивают арбузы. Вот удивительно, в Беларуси у него просто огромные вот те, я бы даже сказал, ну не плантации, конечно, но они просто вот, он даже не хочет, а они вот растут у него. Да, так что, знаешь, надо будет как-то съездить к нему, набрать... На работу сюда. Вот сегодня надо было этот праздник отмечать как-то.
1: Хорошо. А ты арбузы знаешь родом?
0: Откуда?
1: Из Южной Африки. Так. Считается. Угу. На континенте можно до сих пор встретить дикие ягоды, растут без участия человека. Ну, правда, плод не совсем большой, но сладкий и вкусный, как отмечают.
0: Ну что, день арбуза сегодня обязательно нужно отметить каким-то образом.
1: Ну как,
0: каким арбуз поесть сегодня, да. Полезная, вкусная штука, как раз тем более, когда жарко, очень хорошо. Кто-то любит какие-то вот, я знаю, вот люди многие едят, знаешь, с чем меня знакомы любили? Арбуз с батоном, с хлебом. Не знаю, но вот как-то вот вкусно.
1: Ну это, наверное, те люди,
0: на любителя.
1: Все с хлебом едят.
0: Есть такие люди, которые, да, действительно едят все с хлебом. Хлеб с хлебом.
1: Хлеб с хлебом, да, бывает.
0: Поэтому и арбуз тоже сегодня пойдет и с хлебушком.
1: Да. Наша музыка. Лидер FM. Hopped on a flight last week. Been in the club every day since. I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: доброе утро. 3 августа на календаре. И вот 3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя Христофера Колумба.
1: Ну что ж, Христофор Колумб известен, конечно, своим открытием Америки, да, известный первооткрыватель, мореплаватель. Много про него рассказано, много фильмов снят, написано.
0: Ну, вообще считается, что он обладал потрясающим упрямством, но плохо считал. Он был уверен, что Земля крошечная, и вот планировал доплыть до богатой Индии всего за пару недель. Ну, если бы на его пути случайно не выросла Америка, его бы команда просто...
1: Никуда бы.
0: Никуда.
1: От Канарских островов экспедиция повернула на запад, пересекла Атлантический океан, достигла острова Сен-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Кстати, этот день стал официальной датой открытия Америки. Ну а сегодня эта экспедиция и стартовала 3 августа. Так что отмечать можно дважды, наверное, его.
0: Ну да.
1: Что ли, открытие, не знаю, его... важное научное исследование, которое он совершил для всего мира. Так что сегодня вот такой вот день.
0: Ну, друзья, если вы заблудились по дороге на работу, не расстраивайтесь. Возможно, вы просто на пороге великого открытия.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
5: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, 3 августа на календаре. Вот он, наш традиционный гороскоп.
4: Итак, овны, пришло время позаботиться о своих близких.
3: Тельцы, вам пора найти новое интересное хобби.
4: Близнецы, неожиданное денежное поступление поднимут вам настроение.
3: Раки, вы почувствуете абсолютную уверенность в будущем.
4: Львы, проведите этот день роскошно, побалуйте себя любимыми приятными мелочами.
3: А вот для дев день сегодня хорош для расширения кругозора.
4: Весы, у вас получится все задуманное.
3: Скорпионы, возьмите инициативу в свои руки, и вы добьетесь своего.
4: Стрельцы, ваши мечты сегодня имеют огромную силу для воплощения.
3: Козероги, спокойный отдых в кругу старых и проверенных друзей восстановит ресурсы.
4: Водолеи, идеальный момент для планирования долгосрочных целей и масштабных задач.
3: Рыбы, ваши заветные желания начнут сбываться самым неожиданным и чудесным образом.
4: Всем удачного понедельника!
2: Лидер

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Чтобы ты не гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Что Белгидромет нам обещает на сегодняшний день?
4: О, ну, по информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков.
3: Ветер северный совсем-совсем слабый, но и воздух прогреется сегодня.
4: До 24 градусов.
5: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Итак, 3 августа на календаре. У нас что еще о событиях и о праздниках? Ну, например, в этот день, в 1980 году, состоялось торжественное закрытие 22-х Олимпийских игр в Москве. Знаменательное событие. Олимпийский мишка улетел в небо. Ну, наверняка все помнят эту песню про «До свидания, Москва, до свидания, Олимпийская». «Сказка прощай». По-моему, так было, да?
1: Да.
0: Что? Ты задумалась? Ну, пускай будет так.
1: Да.
0: Что еще сегодня у нас?
1: А сегодня 3 августа 1958-го впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса.
0: Ну, событие также весьма знаменательное. А сегодня открылся первый московский международный кинофестиваль в 1959 году. «За гуманизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами». Вот такой вот девиз. Замечательный девиз.
1: Да, сегодня также отмечается День планирования семьи.
0: Ну, планируйте, кто еще не планировал.
1: Создавайте семью.
0: Создавайте семью, да, ячейку общества. Такие основные события. Мы желаем всем хорошего дня, замечательного понедельника. Погода сегодня великолепная. Лето продолжается, третий летний месяц. Всем хорошей трудовой недели.
2: Ты слушаешь.
3: Лидер FM. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, понедельник, Лидер FM стартует в новую трудовую неделю.
4: В этом музыкальном часе впереди нас Сабрина Карпентер.
3: Люся Чеботина.
5: Его зеленые глаза.
3: Ну и, конечно же, Маранди.
4: Впереди Бруно Марс, много другой замечательной музыки, новости, прогноз погоды. Отличного понедельника.

0: Купай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В оздоровительном лагере «Березка» состоялась встреча, приуроченная к республиканской акции «Встреча на все 100». В актовом зале собрались отдыхающие, чтобы услышать историю успеха из первых уст. Почетным гостем и главным спикером мероприятия стала старший инспектор таможенных операций и контроля таможенного поста Беняконе Анна Ивуть. Она поделилась с ребятами секретами своего профессионального пути. За прошлый год Лидский замок посетили 160 тысяч человек, что на 60 тысяч больше, чем в 2024-м. Об этом рассказала заведующая филиалом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич. Она отметила, что большую роль в развитии туристической привлекательности данного места сыграло активное вовлечение посетителей и ставка на интерактивность. Экспозиция «Штрихи к ее портрету» открылась в Гродно в сенаторском зале нового замка. Она посвящена году белорусской женщины. Экспозиция состоит из нескольких разделов, которые раскрывают разные грани образа белорусской женщины в разные исторические эпохи. Выставка будет работать до 11 октября. Археологи в Сальвадоре обнаружили необычное захоронение возрастом 2800 лет. Человеческий скелет лежал лицом вниз, а рядом с ним сохранился керамический сосуд в виде морской черепахи. Захоронение находилось под слоем вулканического пепла, возникшего при извержении кратера План-де-ла-Лагуна. Этот катаклизм датируется 850-830 годами до нашей эры. В дальнейшем ученые проведут химические анализы скелета. Это позволит узнать больше о жизни человека, его рационе питания и возможной причине смерти. Исследования займут около года.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде, Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
6: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
0: Реклама на Лидер FM 54 7.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Ох, понедельник, 8.15, трудовая неделя стартовала. Слушай, сегодня вот погода радует, по крайней мере. Третий летний месяц. Наслышано было, что жаркое лето будет у нас?
2: Да, слышала.
1: Пока вот жаркого лета только слухи одни.
2: Нет, ну почему? Были же жаркие дни.
1: Пару деньков. Ну, скажем так, лето обещало нам пару жарких дней, а не целое жаркое лето, как это говорилось. А вот сегодня по прогнозу, гороскопу, вот обещают, что кому-то обязательно повезет.
2: Надеемся, что
1: да.
2: Всем
1: повезет, да, сегодня
2: августа.
1: Какие-то замечательные должны быть события.
2: Да, события. Хорошо, события. Ну вот есть одно замечательное событие так. У Олега Б. из Москвы.
1: Олег Б.?
2: Да, фамилия не упоминается.
1: Ага. Ну, Б.
2: Значит, он стал обладателем суперприза и выиграл и в лотерее, не угадав ни одного числа.
1: То есть... Как это? Подожди, он выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа?
2: Да. Рекордный выигрыш пришелся на 172-й тираж. Игра называлась «Все или ничего». Уникальность ситуации заключается в том, что вот он стал миллионером, не угадав ни одного числа из 24 предложений. Понял?
1: Нет. Я знаю, что надо угадать вот какие-то циферки, да?
2: Вот тут совсем немножко наоборот. Согласно правилам этой конкретной лотереи, суперприз выплачивается в двух крайних случаях. Если участник угадал все 12 чисел из 24, или напротив, не угадал ничего.
1: Ничего себе!
2: Да, и вот вероятность обоих исходных математических условий одинакова, что делает победу Олега таким же невероятным.
1: Ну, Олег Б. Молодец какой, слушай. Ни одного числа не угадал и стал победителем.
2: А знаешь, что еще?
1: Да.
2: Олег не впервые выиграл в игре.
1: Какой везучий Олег.
2: Это его второй куш за полгода.
1: И где он не угадывает?
2: Нет, не упоминается, где он угадал.
1: Слушай, знаешь, это профессиональный невезунчик, оказывается, на самом деле профессиональным везунчиком.
2: Да, а такое очень часто бывает, когда не везет человеку по жизни, да.
1: Ну, слушай, ну, интересная лотерея.
2: Ну, Валя,
1: интересная.
2: Мы вас поздравляем.
1: Поздравляем, да. Не угадать ни одного числа и стать обладателем ни одного миллиона.
2: Да.
1: Сколько там, 25?
2: 24
1: миллиона.
2: 25
1: миллионов выиграл. Ну, не знаю, хороший.
2: А ты выигрывал что-нибудь?
1: Да, на днях 5 рублей.
2: Ну, Павел, 24 миллиона. Поздравляю вас, не так, как Олега Б., но поздравляю.
1: Ну, и то, знаешь, там гостерать надо было, а не угадывать числа. А здесь нужно было угадать настолько числа, чтобы они были неверными.
2: Так, может, попробуем какую-нибудь лотерею?
1: Интересная лотерейка, да. Ну, сегодня обязательно всем должно повезти. Если не в лотерею, то в какой-нибудь обязательной игре, которой, кстати, у нас сегодня будет тоже достаточно.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Это Маранди на волнах Лидер ФМ, 8 часов 23 минуты.
1: Свадьба, Павел, третий сезон, правда? Ну и заканчивается сезон свадеб почти, вернее, наступает август. Август у нас тоже считается свадебным сезоном. Не так давно я рассказывала вам и про ПП-свадьбу, и как девушка вышла замуж в один день дважды. Ну, вот тут лидирующая история.
0: Слушай, ну дважды?
1: Ну да,
0: она... ПП-свадьба.
1: Да, ПП-свадьба там с брокколями всякими, с коктейлями тонизирующими.
0: Всякие брокколи там. Ага.
1: Интересная вещь, не знаю, я бы не посетила. Но ладно. Да, и вот появляется лидирующая история. Значит, пара из Нью-Йорка запросила гостей заплатить по $333 за участие в их свадьбе.
0: Это цена, билет такой, да, входной?
1: Нет, ну там еще 12-часовая экскурсия по Нью-Йорку включена.
0: А, так.
1: Ну вот, да, запросила, и удивительно, но у них сократился список приглашенных гостей. Из 350 приглашенных на свадьбу пришли только 60 человек.
0: Мягко говоря, сократился список. Никто не хотел, видимо, экскурсию, 12-часовую экскурсию. Что это за экскурсия такая? 12 часов блуждать по улицам Нью-Йорка.
1: Все остальное время, что... А кушать когда?
0: А такая, а свадьба вообще когда? То есть экскурсия это или свадьба, или что это вообще?
1: Нет, свадьба, это свадьба, свадьба, но во время свадьбы у них вот такое развлечение, как некоторые приглашают артистов.
0: Слушай, я думаю, я бы тоже не пошел бы на экскурсию еще заплатить за это, 12 часов гулять. Люди хотят отдохнуть, а не гулять по улицам. Так, а что дальше?
1: Вот пришло 60 человек из 350. Ну, быстро, конечно, история стала вирусной, вызвала споры в интернете. Кто-то писал, что такой подход считают хорошим, интересный, а другие считали, что вот пара перешла границу.
0: Мне подход этот тоже нравится, мне тоже кажется. Делает добровольное, значит, насчет подарков и прочее, ну а экскурсия еще какая-то, знаешь, тоже дело такое личное.
1: Ну мне интересно,
0: странная
1: а все же на экскурсию сразу пошли?
0: Экскурсия, ну это что-то.
1: Можно было остаться.
0: Слушай, а у нас, интересно, есть экскурсии такие, свадьбы? Да, вот люди пришли. Мне и так кажется, все равно свадьба, знаешь, такое дело и заканчивается. С экскурсиями. Пока молодожены пофотографируются, пока они там туда сходят.
1: Ну, гостей, в принципе, уже идет экскурсия.
0: Да, гости вот ходят следом, туда-сюда. Полдня замученные, уставшие, а потом еще, знаешь, участвовать в конкурсах тамады.
1: Ну, это весело.
0: Скакать. Так что, а тут вообще 12 часов гулять надо, не знаю.
1: Тяжело, да.
0: Лучше сразу в ресторан или где там они отмечать собирались.
1: Ну, уже 60 человек отмечают, а не 350.
0: Ну, и то это самые близкие родственники. Видишь, как получилось.
1: Ну, еще $333 заплатить.
0: Да, ну, такой входной билет. Все-таки экскурсовод, видимо, оказался очень дорогой.
1: Ух ты.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8:37. Хорошего утра, позитивного понедельника. Еще раз пишем пожелать.
1: Ну, Павел, нашли уникальные кроссовки на подзарядке.
0: Это, подожди, чтобы тебя подзаряжали кроссовки или, или что?
1: Так, давай по порядку.
0: Значит, кроссовки на подзарядке.
1: Новая модель получила название Shock Force.
0: Так.
1: Ну, почти как Air Force, эти наши трендовые. Ну, кроссовки, у них, да, удивительная способность. Они могут накапливать электрический заряд.
0: Для чего?
1: Чтобы током тебя ударить. Да нет, шучу, конечно.
0: Так, для чего, да?
1: Их заряжают точно так же, как обычный смартфон. Можно через розетку, можно через повербанк.
0: Так.
1: И, ну, через кабель. После полной зарядки одеваешь обувь и отправляешься на прогулку. Значит, главное фишка. Я вижу по глазам, ты ждешь. Ждешь эту главную фишку.
0: Да.
1: Производитель утверждает, что на кольчиках пальцев появляется необычный электрический заряд.
0: Чтобы быстрее идти. Для чего?
1: Мощность не смертельна, но...
0: Так, несмертельная мощность.
1: Ощутимо. Ну вот можно такой обувью бить током друзей и врагов.
0: Я немножко не понимаю.
1: Да, звучит как шутка.
0: Друзей и врагов, да.
1: Да, звучит как шутка, но вот видео в сети показывают работающий прототип. Разработчики уверяют, что технология безопасна для самого носителя. Заряд идет только тогда, когда человек специально касается другого предмета или человека.
0: А если ты в автобусе случайно всех касаешься, знаешь, тебе кто-то наступит на ногу, подскочит вверх.
1: Ну, видимо, не для автобуса такая модель. Неизвестно.
0: Простите, ногу наступили на ногу.
1: Неизвестно, поступит ли новинка в массовую продажу, но вот уже несколько ограничений серии поступает.
0: Ясно. Знаешь, как говорится, такой друг, что и врага не надо.
1: Ну да.
0: Можно бить током друзей и врагов. Это написано у них на этом, в описании. Да, в описании продукции.
1: Да. Ну, не знаю, ты бы как...
0: Я не знаю, мне кажется, весьма странное изобретение, но...
1: Нужное, не нужное. Но еще нужно заряжать через повербанк и через розетку, ну, тоже как бы...
0: Знаешь, есть там какие-то дороги, которые подзаряжают автомобили, электроавтомобили. А тут вот кроссовки...
1: А ты будешь кроссовки заряжать, которые могут током бить.
0: Знаешь, там провод такой с повербанком идешь в руках, подзаряжаешь в это время еще.
1: Может, с утра взбодриться, когда на работу идешь сонный. Ну, тоже как-то сомнительно.
0: Двумя так себе, ух, заряд, чтобы взбодриться хорошенько, кофе не надо. Ну, что ж, обувь такая вот.
1: Ну,
0: теперь.
1: Такие новинки. Ждем, ждем.
0: Для врагов и для друзей придумали такие вот кроссовки. Как они будут распространяться, глядишь, и у нас будут выпускать. Непонятно.
1: Ну, было бы, кстати, интересно, если бы изобрели кроссовки на подзарядке для ускорения. Ну, такие скороходики.
0: Ускоритель.
1: Скороходики маленькие.
0: Маленькие скороходики. Ну, чтобы на работу не опаздывали.
1: Да, Анна ждет, ждет такое изобретение.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков.
3: Ветер слабый, северный, и температура воздуха от 22 до 24 градусов со знаком плюс.

0: 8 часов 49 минут, бодрящего утра, хорошего настроения. Всем понедельник у нас, начало трудовой недели. Начинаем мы, кстати, с нового летнего месяца, август уже на календаре.
1: Паш, Коля, как относишься? Я сегодня с вопросами к тебе застала.
0: Да, ну, не мое.
1: Не твое, да. Не твое, а я люблю вот.
0: Молодец, поздравляю, твое, да.
1: Спросил. Значит, монах во Флоренции обнаружил рецепт эликсира 19 века с таким же составом, как у Кока-Колы.
0: Не понял. Монах во Флоренции?
1: Да, из Флоренции. Нашел какой-то секретный листок, где был написан рецепт лекарственного напитка, значит, из различных листьев и орехов колы, который мог быть предшественником Кока-Колы, ну, нашего напитка.
0: То есть, получается, это, оказывается, рецепт...
1: Да, эликсир. На
0: листе эликсир, еще эликсир. Монахи давным-давно его изобрели.
1: Да.
0: Тонизирующий.
1: Я вот очень похож рецепт на современную нашу Кока-Колу.
0: Ну, вот видишь, оказывается. Ну, все хорошее, это забытое старое.
1: Ну, конечно, вот тонизирующее средство в конечном итоге стало называться Кока-Колой, как говорится в материале. Но это, конечно, не доказано, но очень похож состав.
0: Оказывается, видишь, древние мудрецы знали важные рецепты тонизирующие.
1: Ну, эликсир, значит, там что-то есть такое.
0: Даже эликсир это был, видишь.
1: Ну, вообще, я слышала то, что в Японии часто говорят, что если ты, например, отравился,
0: да, Кока-Колой лечится. Да, я знаю это, да.
1: Когда приезжаешь, говорят.
0: Да, берите с собой обязательно.
1: Ну да.
0: Потому что напиток полезный в кавычках. Вот. И, значит, даже любые микробы убивает.
1: Ну да.
0: Я даже слышал такое, ну, не знаю, в детстве, что ржавые гвозди становятся. Это правда?
1: Это правда, да. Это правда, я видела.
0: Так, если хотите убрать ржавчину, пользуйтесь Кока-Колой.
1: А если отравились где-то, тоже можете.
0: Все вылечит, все поможет.
1: Нет, ну сейчас же полезную колу делают, которая содержится пребиотики.
0: Да, ну не знаю, что там, но в любом случае, если уж нашел настоятель монастыря древний рецепт, значит, с эликсиром, который то точно такой же, как в этом напитке, то не поспоришь ничего. Древние знали мудрецы, вот как правильно лечиться, значит, тонизироваться и прочее.
1: Пейте Кока-Колу.
0: Ну а мы желаем всем бодрого утра, хорошего настроения. Конечно же, пейте водичку, взбодритесь, занимайтесь спортом, активный образ жизни, ну и активно работаем. Начало трудовой недели.
1: Активного понедельника, друзья.
2: Ты слушаешь

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем салют, 9 часов 1 минута, это Лидер FM, новый музыкальный час.
3: Стартует One Republic в этом музыкальном.
2: Также послушаем Леди Гага. И Фло Райда в этом музыкальном часе.
3: Но я напоминаю, впереди стартует первая на сегодняшний день игра.
2: Будем разыгрывать замечательный, вкусный подарок.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В рамках госпрограммы «Здоровье нации» Лидское ЦРБ инициировало акцию «День сердца». Она направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление болезней системы кровообращения, повышение медицинской осведомленности населения с целью сохранения и укрепления здоровья каждого человека. Акция прошла на заводе горячего цинкования «Конус», где медицинская бригада провела комплексное обследование членов трудового коллектива. Служба занятости окажет содействие желающим переселиться на новое место жительства в сельскую местность с последующим трудоустройством. Предоставляется безвозмездная финансовая помощь. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 1. «Белавиас» 27 октября возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 ночей по вторникам и пятницам. На базе Казахского национального аграрного исследовательского университета открыли международный научный центр. Его создали при Национальной академии наук Казахстана в сотрудничестве с Китайской академией наук. Ученые из Казахстана и Китая будут находить решения глобальных вызовов в сфере здравоохранения, будут изучать вирусы, проводить генетические исследования и искать новые способы профилактики инфекционных заболеваний.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А мы начинаем наше первое состязание в этом музыкальном часе. Будем что-то вкусненькое разыгрывать.
2: А вкусненькое — это сегодня у нас пицца пепперони от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лидо Парк, улица Кочина, 29.
1: Чтобы получить этот вкусный подарок, нужно угадать, про что будет говорить наша соведущая.
2: И на номер 9703 отправить правильный вариант ответа. Ну и, конечно, получить вкусный подарок.
1: Ну что, готовы? Номер вы прекрасно знаете. Правила мы еще раз объяснили. Сегодня объяснение от нашей помощницы будет длиться 9 секунд. Мы ждем ваши смски. Ну что, начинаем?
2: Начинаем.
1: Поехали.
3: Это не очень большой предмет. Он бывает желтый, голубой, черный и так далее. Пользуются девочки для волос.
2: Ну что, прослушали? Ждем ваши варианты. 9703.
0: Дарим подарки.
4: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Дарим подарки.
2: Подводим итоги нашего первого состязания. Разные варианты были, да?
3: Да, резинки у нас там что, обруч,
2: краска,
3: расчески, краска, ободок.
2: Ну, давайте еще раз переслушаем фрагментику, но уже с ответом.
4: Это не очень большой предмет. Он бывает желтый, голубой, черный и так далее. Пользуются девочки для волос. Это заколка.
3: Заколка.
2: Все верно. И сегодня у нас есть победитель.
3: Им стал радиослушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры
2: 5971. Мы вас поздравляем.
3: Принимайте аплодисменты. Кстати, правильных ответов у нас всего лишь два.
2: Ну, а вы 5971 выиграли пиццу пепперони от пиццерии Art Pizza.
1: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

Интеклаб на волне Лидер ФМ. За окном солнечная погода. Стартовал новый летний месяц. Заряжаемся позитивом этого дня и накапливаем энергию на неделю. Впереди прогноз погоды, где мы точнее узнаем, что же готовит нам Белгидромет на сегодня.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00. Новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Группа «Градусы» с новинкой. Мод. Моранди также в нашем часе. Впереди новости с погодой. Я желаю всем только отличного понедельника.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Ежегодно в первое воскресенье августа в Беларуси отмечается День железнодорожника. Это профессиональный праздник тех, кто обслуживает стальные магистрали, обеспечивает перевозку пассажиров и грузов. В его преддверии во Дворце культуры города Лиды состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших работников Лидского железнодорожного узла Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. С 15 по 31 августа на площадке, прилегающей к зданию Лидского историко-художественного музея, улица Победы, 37А, будет работать школьный базар. Ежедневно с 10 до 19 часов здесь можно будет приобрести товары школьного ассортимента, канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму, обувь и другие необходимые к новому учебному году вещи. Более 2300 котельных в Беларуси подтвердили свою готовность к очередному отопительному сезону. Составлены и утверждены графики регистрации необходимых документов. Еще в июне организации разработали планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 39% теплоисточников. Подготовка затронула не только централизованные системы отопления, но и частные домовладения. Завершить все должны до 20 сентября. Более сотни городов Германии ввели ограничения на потребление воды на фоне аномальной жары и засухи. Причиной нехватки влаги стали малое количество осадков зимой и весной, обмеление рек, а также несколько волн экстремальной жары. В ряде регионов уже запрещены полив садов и газонов, наполнение бассейнов и мойка автомобилей. Меры также затронули сельское хозяйство. Запрещен забор воды из рек и озер для орошения полей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до +24.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.

0: Лансгреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Брасловские озера – национальный парк на северо-западе Беларуси. Памятник природы состоит из группы водоемов, болот и лесов с охотничьими угодьями, а также исторических и археологических объектов. Одних только водоемов в парке насчитывается более 74. Они занимают 12 тысяч гектаров. Место славится возможностью для туризма. В национальный парк приезжают на рыбалку и охоту, устраивают прогулки на лодке, турпоходы и велопрогулки. Здесь интересно не только отдыхать, но и знакомиться с местной природой. Например, на территории парка можно встретить более 500 видов растений, 20 которых считаются редкими видами для Беларуси. Национальный парк имеет богатый и многочисленный состав животного мира. Здесь встречается 320 видов позвоночных животных, из них 52 вида млекопитающие и 217 видов птицы. Среди животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, это барсук, рысь, медведь, бурый, аист, черт. Брасловщина всегда манила туристов. Еще во время Великого княжества Литовского сюда ездили аристократы. В наше время национальный парк Брасловские озера предлагает туры для охотников и рыболовов, которые могут увезти из Браслова уникальные трофеи. Здесь проводят международные рыболовьи турниры «Щучья удача» и «Брасловский спиннинг». В теплый сезон по озеру курсирует прогулочный теплоход. Для любителей активного отдыха на территории парка оборудованы туристические стоянки.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: человеку нужен 21 день, чтобы завести новую привычку. Но чтобы изменить свое настроение, иногда достаточно всего 3 минут правильной песни. Давайте проверим это прямо сейчас.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64. Организация на постоянную работу требует начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
6: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер

Это был мод, но я напоминаю, что сегодня отмечается Международный день арбуза. Освежайтесь этими теплыми деньками, позвольте себе кусочек приятного и полезного лакомства.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.
1: Ты

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В Гродно в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Ярослав Василевский.
5: Оперативники Октябрьского РУВД города Гродно раскрыли угон Audi, оставленного владельцем на парковке СТО. В областном центре местный житель пригнал иномарку на ремонт и планировал забрать через оговоренный срок. Однако спустя неделю мастер сервиса заметил отсутствие машины на стоянке. Он сразу связался с клиентом и, узнав, что собственник транспортное средство не забирал, сообщил ему об инциденте. Потерпевший обратился с заявлением в милицию. Правоохранители восстановили хронологию событий и установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который знал, где находится чужое имущество и где хранятся ключи от него. Вечером 17 июля нетрезвый злоумышленник в компании приятелей решил покататься на чужом авто. Поскольку сам инициатор был пьян, он передал управление своей подруге. Девушка согласилась сесть за руль, не догадываясь, что машина угнана. Компания направилась за город по проселочным дорогам, однако в процессе поездки автомобиль получил технические повреждения. Когда стало понятно, что машина дальше ехать не может, ее бросили в деревню Рынковцы Гродненского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По факту угона возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.
4: Стартовый матч хоккейного клуба «Лида» в Кубке Солея против «Авиатора» пройдет в нашем городе. Игра состоится сегодня на арене Ледового дворца и начнется в 19 часов. Изначально она должна была пройти на площадке соперника, однако по техническим причинам было решено перенести матч в «Лиду». В Костюковичском лесхозе тушат крупный лесной пожар. Очаг был зафиксирован еще 2 августа. Сегодня работники государственной лесной охраны и лесоводы продолжают ликвидацию возгорания. На помощь специалистам Костюковичского лесхоза приехали лесопожарные бригады из Краснопольского, Климовичского и Чериковского лесхозов. Всего огонь ликвидирует более 70 работников лесного хозяйства, а также специальная техника. В Нью-Йорке мужчина выжил после прыжка с вершины башни Бруклинского моста. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». Днем 2 августа 44-летний мужчина забрался на одну из башен моста, установил там несколько флагов, разделся догола и спрыгнул в воду из тривер. Сотрудники полиции и службы спасения пытались убедить его спуститься, но он все равно прыгнул в воду. Спасателям удалось достать мужчину из воды живым. Он был доставлен в больницу, где медики оценили его состояние как стабильное.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 24.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
5: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. FM. Гран-при. 6+.
1: Доброе утро, друзья. Китайский железнодорожный энтузиаст Ван Донг вошел в Книгу рекордов Гиннесса, совершив беспрецедентное путешествие. Он преодолел 5887,76 километров на поездах за 24 часа. 35-летний житель провинции Сычуань побил предыдущий рекорд на 475 километров. Подготовка заняла целый год. Ван разрабатывал оптимальный маршрут, тестировал GPS-оборудование, сбросил 10 килограммов для лучшей мобильности. Первая попытка в январе 2024 года сорвалась из-за снежной бури. Тогда его результат был 3700 километров. Путешествие началось в северном Шэньчжэне и включало 5 скоростных поездов с 4 пересадками в крупнейших транспортных узлах страны – Чжэньчжоу, Пекине, Шанхае и Гуяне. Каждая пересадка была рассчитана с точностью до минуты. Самый напряженный момент случился в Пекине. Путешественнику нужно было выйти на станции Пекин-Уэст, пересесть на метро на станции Пекин-Сауд и успеть на следующий поезд. И все это за 31 минуту. Когда его поезд опоздал на 3 минуты, он помчался по метро как одержимый. Когда он вышел на платформу, на его часах оставалось 40 секунд до конца 24-часового периода.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Шум и холод вам мешает? Real Plast от них спасает. Компания Real Plast предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Real Plast. Стиль и качество для вас.
2: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
3: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
2: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
4: Достоверно, оперативно,
5: качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометров уже достигли 20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте юркос.бай. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Привет, город! Как ваше настроение? Лидер FM снова на ваших волнах врывается с новым музыкальным часом. Ярчайшая Pink в этом музыкальном. Группа Добро. Дати снова появится с нами в этом часе. Впереди стартует розыгрыш, где мы с вами разыграем что-то новенькое. Не переключайтесь.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 5 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством, не имея права управления. 5 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжие через дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 11 из них двигались без световозвращения элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
2: Лидская газета реализует проект «Женский взгляд», посвященный году белорусской женщины. Он рассказывает о личанках, которых можно назвать гордостью региона. Сегодня гости редакции – инженер отдела эксплуатации и ремонта машин и механизмов ДСУ-24 Вероника Завала. Интервью с ней читайте на нашем сайте lidanews.by. По оперативным данным, на 3 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 4 миллиона 654 тысячи тонн, что почти на 2 миллиона тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 882 тысячи тонн зерна. Американский штат Вашингтон во власти лесных пожаров. Неуправляемый огонь добрался до города Спокан, уничтожив более 650 жилых домов и административных зданий. Местные власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Около 60 тысяч жителей вынуждены срочно уехать в более безопасные районы. Пожарные расчеты и авиация работают на пределе возможностей. Ситуацию ухудшают сильный ветер и жара.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: Две буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд
3: и единственные автосимуляторы в Лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ох, ну 12 часов и уже 15 минут. Погода меня сегодня, конечно, радует. Переходим к розыгрышу подарков. Меня это тоже радует. Ну, сегодня будем разыгрывать футболку от магазина Вайнер по адресу Кочина 29, торговый центр Лида Парк, второй этаж. Ну, правила остаются у нас неизменные, измены только подарки. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете, правда или ложь, то, что я говорю. Ну и на короткий номер 9703 отправляете мне правильный вариант ответа. Внимание, вопрос. Правда или ложь? Что у пчел есть 5 глаз? Пишите 9703.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос звучал так. Правда или ложь, что у пчел 5 глаз? И это правда, у пчел действительно 5 глаз. 3 простых и 2 сложных. Так что, если захотите поближе подойти к полосатым друзьям, знайте, на вас смотрится не 2, а целых 5 глаз. Сегодня у нас самый быстрый победитель, радиослушатель последней цифры номера, барабанная дробь 3382. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается футболка от магазина Вайнер по адресу Качина 29, торговый центр Лида Парк, второй этаж. Еще раз поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Обои! На любой вкус и кошелек.
1: Светильники!
0: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометра поднялись уже до 22 градусов.
4: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Отличного понедельника! Начинаем новый музыкальный час с Лидер FM. Happy End! Новинка в этом часе. Кэлвин Харрис, горячий хит. Королева инди-поп-музыки Лана Дель Рей. Но впереди новости с погодой. Я желаю вам отличного дня.
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Чтобы подготовка к школе прошла гладко, Лидский райисполком организует горячую линию. Она состоится 13 и 14 августа с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Управление торговли и услуг райисполкома готово ответить на все проблемные вопросы по обеспечению школьным ассортиментом товаров. Номер телефона 53 40 18. По 15 сентября на территории страны продолжается специальная программа «МАК». Цель – уничтожение сырьевой базы для наркотиков, изъятие из оборота незаконных веществ и проведение разъяснительной работы среди владельцев земельных участков. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома на регулярной основе проводят рейды, чтобы выявить места произрастания наркотических растений. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Беларуси отправились в Казахстан для участия в тактико-специальном учении «Вершина братства 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Учение пройдет с 3 по 9 августа. Военнослужащие отработают вопросы подготовки совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. В канадском Торонто стартовал очередной турнир категории WTA-1000. Первая ракетка планеты, белоруска Арина Соболенко, начнет выступление со второго раунда. Ее соперницей будет японская теннисистка Маюка Учижима, которая занимает 107 место в мировом рейтинге. Матч намечен на 6 августа.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционный товар, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Реклама на Лидер FM.

0: Питер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Розыгрыш подарков стартует. Ну, в этом части будем разыгрывать гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон из окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Что же нужно для того, чтобы получить этот подарок? Ну, сейчас я озвучу свой вопрос и предложу вам три варианта ответа. Вам достаточно будет выбрать верный вариант и на номер 9703 отправить мне правильный ответ. Внимание, вопрос. Какой сок нельзя употреблять с лекарственными препаратами? Яблочный, томатный, грейпфрутовый. Пишите 9703.
0: Дарим

0: Ну что, подводим итоги нашего состязания. Напомню, вопрос звучал так. Какой сок нельзя употреблять с лекарственными препаратами? Яблочный, томатный, грейпфрутовый. И это действительно грейпфрут, но может негативно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Так-то происходит усиление действия лекарств. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 8563. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается гарнитур нажимной дверной от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Поздравляю!
1: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
2: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Иду ко дну.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00 на студийных. Всем доброго дня. У микрофона Анна Белявцева. Новый музыкальный час стартует на наших волнах. Мерси. Юлия Савичева также прозвучит на нашей волне. Яркая Оливия Родриго. Впереди дневной сеанс. Оставайтесь с нами.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. С 1 сентября в 10 городах Гродненской области бумажные проездные многоразового пользования постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит электронная транспортная смарт-карта «Бусел». Нововведение затронет Лиду, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, Ашмян, Щучин, Островец, Мосты и Скидель. Количество бумажных проездных будет постепенно сокращаться. Вместо них пассажиры могут использовать электронные проездные на 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 30 суток через карту «Бусел» или записать разовые поездки. А с 1 января планируется отказ от бумажных билетов на одну поездку при появлении возможности оплаты банковскими картами. Гармония прошлого и настоящего. Новый туристический маршрут появился в нашем регионе. Первыми его протестировали лидские экскурсоводы и представители профсоюзов. Как отмечает пресс-служба райисполкома, маршрут объединил историю святыни, промышленный туризм и полный релакс. В тур вошли Бердовка, Докудово, санаторий «Радуга», Гончары, Даржи. С начала года в Беларусь прибыло чуть более 139 тысяч иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехали из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Всего за время действия безвизового порядка нашу страну посетило свыше 1 миллиона 397 тысяч жителей Европы. Число погибших в результате наводнения в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 85. Более 300 тысяч пострадали. Паводок нанес ущерб сельскохозяйственным землям. В спасательных операциях в штате Ассам участвуют армия и ВВС. Для доставки предметов первой необходимости людям, отрезанным от внешнего мира, в труднодоступных районах задействованы беспилотники. В 10 округах развернуто 44 лагеря для беженцев.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Пора дойти любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. Время проверить, насколько сильно вы знаете фильмы. Но сейчас мы узнаем, как быстро вы сможете понять название фильма по каким-то фразам, которые вы услышите в отрывке, который я включу. Ну а счастливчик, который правильно ответит название фильма, получит бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улицы Шевченко, 6А. Ну что, я повторяюсь, правила очень простые. Вы слушаете отрывочек фильма и на номер 9703 пишите мне название. Надеюсь, все понятно объяснила. Начинаем.
2: Система есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависим от системы, что будут драться за нее.
1: Ну что, прослушали? Надеюсь, вы поняли, как же называется этот фильм. Пишите мне название фильма на номер 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Знаете, что мне хочется сказать? Ответы-то все верные. Ну, играет лишь скорость отправки сообщения. Так что я верю, что все, кто были чуть-чуть позже сегодня, обязательно выиграют свой подарок. Ну, просто не в этот день. Предлагаю всем еще раз переслушать отрывочек.
2: Система есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее.
1: Да, это действительно фильм «Матрица». Сегодня быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 5508. Я вас поздравляю. Вам достается брат магазина «Клант Интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности Семкара.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометра уже достигли 24 градусов.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет-привет! В Лиде 15.00 у микрофона Анна Белявцева. Люся Чебосина прозвучит в этом музыкальном часе. Лава. Группа «Добро» прозвучит также на волнах 94.3.
3: Лунная ночь, теплый таинственный вечер.
2: Впереди новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ежегодно 1 августа отмечается День белорусских студенческих отрядов. Это главный праздник бойцов студотрядовского движения, которые в летний период работают в различных организациях и тем самым вносят свой вклад в развитие страны. В этот день на Личине состоялся районный фестиваль студенческих отрядов. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Островец». Матч 17-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде и завершился со счетом 3-1 в пользу наших футболистов. Голами в составе победителей отметились Артем Полуянов, Алексей Чернодаров и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» занимает 5-е место, лидирует по-прежнему «Слуцк». В Гродно продолжают ликвидацию последствий стихии. Мощный ливень, который вечером 1 августа обрушился на областной центр, стал одним из самых сильных за последнее время. Подтопленными оказались улицы, подвалы жилых домов и административных зданий. Повреждены дороги и коммунальная инфраструктура. С первых часов последствия непогоды устраняют спасатели, коммунальные службы и дорожные организации. Кроме того, свою помощь оказывают и волонтеры БРСМ. Заполняемость европейских подземных хранилищ газа в начале августа опустилась до исторического минимума. Это создает риски катастрофически низкого уровня накоплений к зиме. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС. На начало августа объем запасов газа в ЕС составляет лишь 57,11%. Это худший результат на данную дату за весь период наблюдений с 2011 года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Обои!
1: На любой вкус и кошелек.
0: Светильники!
1: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Кліч Палесся запрашає на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковськім районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремесників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Палесся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
8: Мам! Пап! Привіт! Ми вирішили порибачити, як взрослі, поки вас немає рядом. Так сказати, окунутися в рибалку з головою.
9: Думаємо, ідея клас!
10: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
11: Реклама на Лидер FM.

0: Когда наступает полночь, небо оживает миллионами огней, и среди них всегда есть та самая яркая точка, которая напоминает о ком-то далеком, но очень близком. Саундтрек для ваших ночных размышлений и приятных воспоминаний – группа «Добро» и их душевная звездочка.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
7: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Говорят, что для настоящих чувств километры — это не преграда, а просто цифры в навигаторе. И если где-то очень далеко вас ждет самый дорогой на свете человек, то ноги сами несут вас в сторону терминала. Люся Чеботина и ее летящий тред. Аэрофлот.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 5 метров в секунду. Среднесуточная температура от 14 до 26 градусов. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам доброго вечера. Завтра обязательно услышимся. С вами была Анна Белявцева.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел в ночь на 2 августа. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
3: 2 августа в 00:50 на линию 101 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в садовом товариществе «Пищевик» около деревни Пески Лидского района на частном подворье горела баня. Когда подразделения МЧС прибыли к месту пожара, чердачное помещение деревянного строения горело изнутри. Внутри бани было плотное задымление. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены кровля, перекрытие, потолок в бане, закопчены стены и имущество. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, к случившемуся привело нарушение правил монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, недостаточная разделка. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
2: Хоккейный клуб «Лида» в субботнем товарищеском матче уступил «Калуге». Игра состоялась на арене Ледового дворца и завершилась со счетом 3-5. Напомним, сегодня наша команда стартует в Кубке «Солея», соперник «Авиатор». Первый официальный матч сезона пройдет в нашем городе, начало в 19 часов. Президент принял с докладом руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Центральными вопросами рабочей встречи стали текущие результаты уборочных работ, предварительные экспертные оценки итогового сбора зерна, проведение сева озимых культур, а также реализация президентского распоряжения по возведению специализированных профилакториев для молодняка крупного рогатого скота. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 3 августа. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 91 копейку. Курс юаня составил 4 рубля 32 копейки за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 66 копеек за 100 российских рублей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
6: Проведи время с пользой!
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 6+.
1: Доброе утро, друзья! Китайский железнодорожный энтузиаст Ван Донг вошел в Книгу рекордов Гиннесса, совершив беспрецедентное путешествие. Он преодолел 5887,76 километров на поездах за 24 часа. 35-летний житель провинции Сычуань побил предыдущий рекорд на 475 километров. Подготовка заняла целый год. Ван разрабатывал оптимальный маршрут, тестировал GPS-оборудование, сбросил 10 килограммов для лучшей мобильности. Первая попытка в январе 2024 года сорвалась из-за снежной бури. Тогда его результат был 3700 километров. Путешествие началось в северном Шэньчжэне и включало 5 скоростных поездов с 4 пересадками в крупнейших транспортных узлах страны – Чжэньчжоу, Пекине, Шанхае и Гуяне. Каждая пересадка была рассчитана с точностью до минуты. Самый напряженный момент случился в Пекине. Путешественнику нужно было выйти на станции Пекин-Уэст, пересесть на метро на станции Пекин-Сауд и успеть на следующий поезд. И все это за 31 минуту. Когда его поезд опоздал на 3 минуты, он помчался по метро как одержимый. Когда он вышел на платформу, на его часах оставалось 40 секунд до конца 24-часового периода.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. FM. Тебе понравится.
3: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал в

дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. 34 автобуса получат школы Гродненской области к новому учебному году. 19 единиц техники будет закуплено за счет средств местных бюджетов, 14 – за счет средств республиканского. Еще один автобус пополнит школьный автопарк региона благодаря спонсорской помощи Беларусьбанка. Новую технику получит каждый район области, больше всего Островецкий район. Туда направится сразу 4 автобуса. Кроме этого, по 2 автобуса получат Гродненский, Лидский и Ашмянский районы. Старинная усадьба Дымбовецких в агрогородке Бердовка превратилась в ожившую открытку из прошлого. Здесь в субботу состоялся Александровский бал. Брендовый праздник подарил гостям погружение в эпоху грации, поэзии и светского шарма. Они закружились в ритме исторических танцев 19 века под изысканную музыку, побывали на экскурсии по усадьбе. В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». С 5 августа уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС составит на АИ-92 – 2 рубля 60 копеек, АИ-95 – 2,70, АИ-98 – 2,92, дизельное топливо – 2 рубля 70 копеек. В токийском зоопарке Тама 3 льва умерли предположительно от теплового удара. По данным правительства Токио и токийского зоологического общества, в период с 28 июля по 2 августа жертвами стали 3 львицы в возрасте от 3 до 15 лет. Вскрытие показало, что все трое страдали от обезвоживания и полиорганной недостаточности. Причиной их смертей мог стать тепловой удар.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер FM. Космос — это синяки над

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Компания «Крунекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Крунекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Не суммируются с другими скидками.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 4 августа с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Селец по улице Зеленый, Верх Лида, Далекие по улице Первомайской, в населенном пункте Огородники, Гончарский сельсовет по улице Гагарина в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги. Китаянка на 2 часа застряла ногой в руле собственного автомобиля. После обеда Сун решила немного вздремнуть в своей машине. По привычке она откинула водительское кресло и положила ногу на руль. Вот только когда дама пробудилась, она поняла, что нога проскользнула вперед и застряла в руле. Целых 2 часа несчастная мучилась, пытаясь освободиться. Она звонила друзьям и выслушивала их рекомендации. Выдавила на ногу целый тюбик крема для рук, чтобы уменьшить трение. Все без толку. Пришлось вызывать пожарных. За 10 минут спасатели справились с задачей по освобождению. К счастью, приключение для Сун закончилось лишь небольшими ушибами на ноге. Так что, друзья, очередное напоминание: пользуемся руками, а не ногами.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде, Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Чтобы подготовка к школе прошла гладко, Лидский райисполком организует горячую линию. Она состоится 13 и 14 августа с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Управление торговли и услуг райисполкома готово ответить на все проблемные вопросы по обеспечению школьным ассортиментом товаров. Номер телефона 53 40 18. В Гродно в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Ярослав Васильевский.
2: Оперативники Октябрьского РУВД города Гродно раскрыли угон Audi, оставленного владельцем на парковке СТО. В областном центре местный житель пригнал иномарку на ремонт и планировал забрать через оговоренный срок. Однако спустя неделю мастер сервиса заметил отсутствие машины на стоянке. Он сразу связался с клиентом и, узнав, что собственник транспортное средство не забирал, сообщил ему об инциденте. Потерпевший обратился с заявлением в милицию. Правоохранители восстановили хронологию событий и установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который знал, где находится чужое имущество и где хранятся ключи от него. Вечером 17 июля нетрезвый злоумышленник в компании приятелей решил покататься на чужом авто. Поскольку сам инициатор был пьян, он передал управление своей подруге. Девушка согласилась сесть за руль, не догадываясь, что машина угнана. Компания направилась за город по проселочным дорогам, однако в процессе поездки автомобиль получил технические повреждения. Когда стало понятно, что машина дальше ехать не может, ее бросили в деревню Рынковцы Гродненского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По факту угона возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.
1: Стартовый матч хоккейного клуба «Лида» в Кубке Солея против «Авиатора» пройдет в нашем городе. Игра состоится сегодня на арене Ледового дворца и начнется в 19 часов. Изначально она должна была пройти на площадке соперника, однако по техническим причинам было решено перенести матч в «Лиду».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу: город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Отличного всем вечера. Добровольцы объединились ради создания рекордной вышивки. В Швейцарии собрались 735 добровольцев, которые научились работать на вышивальных машинах, после чего каждый создал собственный фрагмент с символом Швейцарии, пейзажами, животными, флагами и другими национальными мотивами. Все 735 работ объединили в одно огромное полотно, и такая масштабная вышивка стала официальным мировым рекордом. Впрочем, необычайный вышивальный рекорд стал символом единства. Люди разных возрастов и профессий доказали, что совместными усилиями можно создать нечто по-настоящему уникальное и одновременно сделать доброе дело. К слову о искусстве, художница превратила традиционное вязание в необычный вид современного искусства. Девушка сочетает технологии и ручное мастерство, показывая, что современные цифровые инструменты не обязательно вытесняют традиционные ремесла, наоборот, они могут расширять их возможности. Сначала художница создает некий цифровой рисунок, который после становится удивительной вязаной картиной. Они выглядят так, как будто принадлежат сразу и современности, и старым добрым временам. Немало людей с удовольствием следят за творчеством мастерицы и за тем, как она превращает привычное вязание в необычный вид современного искусства.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
1: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лидопарк», улица Кочина, 29.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает: не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ежегодно в первое воскресенье августа в Беларуси отмечается День железнодорожника. Это профессиональный праздник тех, кто обслуживает стальные магистрали, обеспечивает перевозку пассажиров и грузов. В его преддверии во Дворце культуры города Лиды состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших работников Лидского железнодорожного узла Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. С 15 по 31 августа на площадке, прилегающей к зданию Лидского историко-художественного музея, улица Победы, 37А, будет работать школьный базар. Ежедневно с 10 до 19 часов здесь можно будет приобрести товары школьного ассортимента, канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму, обувь и другие необходимые к новому учебному году вещи. Баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел в ночь на 2 августа. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
4: 2 августа в 00:50 на линию 101 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в садовом товариществе «Пищевик» около деревни Пески Лидского района на частном подворье горела баня. Когда подразделения МЧС прибыли к месту пожара, чердачное помещение деревянного строения горело изнутри. Внутри бани было плотное задымление. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены кровля, перекрытие, потолок в бане, закопчены стены и имущество. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, к случившемуся привело нарушение правил монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, недостаточная разделка. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
3: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Островец». Матч 17-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде и завершился со счетом 3-1 в пользу наших футболистов. Голами в составе победителей отметились Артем Полуянов, Алексей Чернодаров и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» занимает 5-е место, лидирует по-прежнему «Слуцк».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
7: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители – не оставляйте детей без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Брасловские озера – национальный парк на северо-западе Беларуси. Памятник природы состоит из группы водоемов, болот и лесов с охотничьими угодьями, а также исторических и археологических объектов. Одних только водоемов в парке насчитывается более 74. Они занимают 12 тысяч гектаров. Место славится возможностью для туризма. В национальный парк приезжают на рыбалку и охоту, устраивают прогулки на лодке, турпоходы и велопрогулки. Здесь интересно не только отдыхать, но и знакомиться с местной природой. Например, на территории парка можно встретить более 500 видов растений, 20 которых считаются редкими видами для Беларуси. Национальный парк имеет богатый и многочисленный состав животного мира. Здесь встречается 320 видов позвоночных животных, из них 52 вида млекопитающие и 217 видов птицы. Среди животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, это барсук, рысь, медведь, буры, аист, черт. Брасловщина всегда манила туристов. Еще во время Великого княжества Литовского сюда ездили аристократы. В наше время национальный парк Брасловские озера предлагает туры для охотников и рыболовов, которые могут увезти из Браслова уникальные трофеи. Здесь проводят международные рыболовьи турниры «Щучья удача» и «Брасловский спиннинг». В теплый сезон по озеру курсирует прогулочный теплоход. Для любителей активного отдыха на территории парка оборудованы туристические стоянки.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Прекрасный вечер с Лидер ФМ. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп, не так.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.
1: Ты слушаешь

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 34 автобуса получат школы Гродненской области к новому учебному году. 19 единиц техники будет закуплено за счет средств местных бюджетов, 14 – за счет средств республиканского. Еще один автобус пополнит школьный автопарк региона благодаря спонсорской помощи Беларусьбанка. Новую технику получит каждый район области, больше всего Островецкий район. Туда направится сразу 4 автобуса. Кроме этого, по 2 автобуса получат Гродненский, Лидский и Ашмянский районы. С 1 сентября в 10 городах Гродненской области бумажные проездные многоразового пользования постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит электронная транспортная смарт-карта «Бусел». Нововведение затронет Лиду, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, Ашмяны, Щучин, Островец, Мосты и Скидель. Количество бумажных проездных будет постепенно сокращаться. Вместо них пассажиры могут использовать электронные проездные на 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 30 суток через карту «Бусел» или записать разовые поездки. А с 1 января планируется отказ от бумажных билетов на одну поездку при появлении возможности оплаты банковскими картами. Старинная усадьба Дымбовецких в агрогородке Бердовка превратилась в ожившую открытку из прошлого. Здесь в субботу состоялся Александровский бал. Брендовый праздник подарил гостям погружение в эпоху грации, поэзии и светского шарма. Они закружились в ритме исторических танцев 19 века под изысканную музыку, побывали на экскурсии по усадьбе. Лидская газета реализует проект «Женский взгляд», посвященный году белорусской женщины. Он рассказывает о личанках, которых можно назвать гордостью региона. Сегодня гости редакции – инженер отдела эксплуатации и ремонта машин и механизмов ДСУ-24 Вероника Завала. Интервью с ней читайте на нашем сайте lidanews.by.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: слушаешь Лидер
1: FM. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь не

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.